0: lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркиз радиосе.

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. Маркас радио.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Yo'q, men qarshi emasman. Shunchaki rozi emasman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 16.
1: Respublika PM'in Taşkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркас.

А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять выбрал не ту.

0: yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес радиосы.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маяк».

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час. В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркет.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.